следующей неделе увидеть хит в чарте. И, кстати, кто пропустил итоги этой недели, то расстраиваться не стоит абсолютно, потому что Алекс Манилов сегодня все любезно повторит и сделает это с 16 до 18 по московскому времени, так что не пропускаем. А прямо сейчас продолжим наполнять ночь отличной музыкой. Послушаем Вайнер и Лорин, Let Me Forget You, чуть раньше One T, YWY и Ника, Hit The Way To Love, а раньше всех и Надзе и

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

уровне. Например, уже прямо сейчас услышим дуэт Fastboy с Electronica Music Sounds, проект из Марокко Kima Sounds, Dance Am I Right Slow, и захватим диджей из Италии Meduza с классной подвижной работой Don't Wanna Go Home. Не пропусти.

0: еще Earbox, трек Graceland.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше...

0: 11.00. Не забываем включить топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ, где ведущий шоу «Rush» Артур представит 40 самых горячих песен и клипов по версии Европы Плюс. Только лучшее на сегодня, плюс главные новости из мира звезд. Так что, кто планировал провести этот день перед телевизором, не забываем включить. А пока будем заряжаться бодростью на весь день, и в этом нам помогут Аве с одним из гимнов прошедшего лета «Meet Me in the Dark», а еще раньше «Зиверт». Шикарная история. Goodbye.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет, и передаем друзьям.
5: Подарки классные. Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

После увлеклась электронной музыкой и дошла до того, что стала первой женщиной, записавшей микс для In Search of Sunrise, серии сборников, которую начинал еще великий Тиесто. За 25 лет до нее этого не делала ни одна девушка, что, конечно же, заслуживает большого уважения. Надеюсь, на этом она не остановится.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Список следующий. Джон

0: музыки разной, но одинаково классной.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Есть такой райцентр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: услышим Алекса Уоррена, легкую вещицу Fever Dream.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные. Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: пирамид Гизы. Чуть позже будет подробная информация, когда пройдут розыгрыши, когда все отправятся в это невероятное путешествие. Пока проверяем сроки действия своих загранпаспортов и готовимся сражаться за поездку в прямом эфире Европы+. 5.49 столицы. До финала часа совсем немного времени, но успеем захватить Комаро и Soleil de Lange и Tokyo Hotel. Роковую тему California Nights не пропусти.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Soleil de Lange на Европе Плюс, это Комаро, ну а что в переводе эта песня означает, это под присмотром ангела. И лично я что хочу? Хочу всех оставить под присмотром Дениса Романова, который уже пришел, принес хитов и готов заряжать классным настроением. Денис, доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, будем заряжаться, раз надо.
2: Европаплюс.ру
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: Команда Cat's Eye, кей-поп, да и не только кей-поп. Девчонки классные, стильные, заслуженное 17 место в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Хотя нет, наверное, не заслуженное, потому что теряют чуть-чуть в позициях, надо их поддержать. Голосуй на europaplus.ru за их работу. Тема классная, стильная, наверняка заслуживает твоей любви 100%. europaplus.ru, адрес ты знаешь, иди. Иди туда, ступай, голосуй, конечно же. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет Хозер, будет великая тема Take Me to Church, будет Келвин Харрис, один из танцевальных хитов 26-го года, стильная тема Satisfy. Все впереди, все скоро. Здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Приветы передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

Майли Сайрус, Best Persuades, классная тема, новинка, конечно же, новинка, мы знаем Майли, любим ее, всегда ждем ее работы. Больше новинок, больше хитов, больше музыки, больше новинок на сайте europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Можно послушать, там 9 музыкальных потоков под любое настроение, так что заходи, слушай бесплатно, без ограничений, что важно. Так что всех ждем, устанавливайте, неважно, какое у вас устройство, на Apple или Android, неважно, ставьте и пользуйтесь в удовольствии. Еще, конечно, больше хитов, больше музыки нас ждет и впереди. Будет Джейсон Деруло, будет его история Take You Dancing, будет Another и Talk To You. Все впереди.

0: Биби Рекса. Дэвид Гетта вместе с ней, хотя кто еще с кем, да? Дэвид Гетта легенда, Биби Рекса тоже абсолютная легенда дэнс-поп-музыки. Sad Girls, так называется их работа. Так, дальше, ребята. Конечно, никакой грусти, ну, не может быть, потому что впереди, здесь, на Европе Плюс, крутой уикенд.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше...

0: Faithless и Dido. В конце этого часа на Европе Плюс One Step Too Far. Танцевальная классика. Ну, такая ленивая танцевальная классика. Для уикенда подходящая. Для уикенда, конечно, подходит еще одна забава, которая нас ждет в ближайшие три часа. Это шоу «Крутой уикенд». Скоро. Дождись.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: на Европе Плюс.
1: Всем привет, здравствуйте, доброе утро, добрый день, это крутой уикенд. Я такой немножко ленивый сегодня, простите. Ну, потому что, а как, выходные дни, надо чуть-чуть расслабиться. Если даже сегодня вы работаете, чуть-чуть расслабьтесь немножечко. В общем, будет много всего интересного в ближайшие 3 часа. Вы, главное, расслабляйте мозг и впитывайте всю полезную информацию, классный контент. Подарки будут обязательно, можно будет выиграть, само собой. Музыка, естественно, ну и куда ж без нее. Самое главное, почему мы здесь собрались на Европе Плюс. Я, собственно, меня зовут Денис Романов, всем привет. Буду всем делиться, все буду рассказывать. У нас вот в этом часе уже будет игра утки, будет гороскоп. Так что жди еще Purple Disco Machine, All My Life. Будет Teddy Swims, Mr. Know It All. Вот его послушаем прямо сейчас.

0: в крутом уикенде, танцевальный хит. Впереди больше хитов, больше музыки, но это естественно, само собой. У нас музыка на первом месте в конце до концов. Будет дати и Take Me There, классная тоже тема будет, гороскоп. Скоро, обязательно дождись. А еще мы поиграем. Конечно, в этом часе куда ж без игр. Будет игра под названием «Утки». Можно будет выиграть эксклюзивный мерч, забрать себе классный подарок. Все скоро, дождись.
1: Реклама. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: Гороскоп в крутом уикенде, абсолютная правда. На сегодня, 10 октября, Овны. Даже промежуточный результат превзойдет все ваши ожидания. Вот так. Тельцы, ситуация на работе или учебе будет улучшаться прямо на глазах. Близнецы, смиритесь с неизбежными хлопотами по дому. Раки, какие-то ваши подозрения могут материализоваться. Львы, день солей, только радости, миллион романтических встреч. Девы, не спешите считать чужие деньги. Вы не знаете, какими путями они были получены. Весы, будьте готовы кого-то утешить или подбодрить нужными словами. Скорпионы, никто сегодня не сможет погасить вашу уверенность в своих силах. Стрельцы, в вас проснутся лидерские качества, которые вы направите только в нужное русло. Это прекрасно, я считаю. Козероги, сегодня не стоит говорить другим людям, что им лучше делать и как себя вести. Можно получить... Это я добавил уже, про можно получить. Водолеи, вам захочется разобраться в себе и побыть в одиночестве. И это абсолютно нормально. И рыбы, не верьте тому, чего не видите своими глазами.
0: Крутой уикенд на Европе+.
1: Гороскоп. We'll be right back.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Привет, доброе утро, добрый день. Игра «Утки» в крутом уикенде на Европе Плюс. Это возможность, в первую очередь, конечно, выиграть классный мерч наш от Европы Плюс. Если ты прямо сейчас хочешь себе его забрать, надо позвонить в игру «Утки» номер 745-6565, код Москвы 495. Все максимально просто, надо будет чуть-чуть подключить мозг, воспоминания какие-то, возможно, достать из головы, может быть, как-то интуицию свою испытать на прочность, почему бы нет. Самое главное — дозвониться. Звоним, мы тебя ждем. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Кто это везет миллион на новенькой машине?
8: А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
9: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
10: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное, 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Играем. У нас игра под названием «Утки в крутом уикенде» на Европе Плюс. Есть подарок крутой. А наш эксклюзивный мерч фирменный. И выиграть его попытается наш слушатель. Зовут его Александр, он из Смоленска. Александр, привет. Доброе утро. Здравствуй.
2: Привет. Доброе утро.
1: Привет. Ты нормально меня слышишь? Ты же за рулем, видимо, да? Я так понимаю.
2: Ну, чуть-чуть, но...
1: Чего? Что сказал?
2: Чуть-чуть говорю.
1: А, ну все, ладно, мы с тобой по-быстрому так сыграем, чтобы ты и выиграл, и не отвлекался от дороги, чтобы ехал дальше. В общем, в чем суть? У нас с тобой игра утки. Нужно что сделать? А, нужно будет послушать два факта про одну известную персону. Звезда настоящая, мы ее слышим на Европе Плюс часто, артистка. И два факта, один из этих фактов, он не настоящий. Мы его придумали, это утка, как говорят, да, что это вымышленный факт. А, твоя задача найти эту утку, если все получится, то выиграешь классный подарок. У нас есть фирменная наша футболка от Европы Плюс. Заберешь себе. Играем?
2: Играем.
1: Играем. Итак, у нас сегодня есть героиня, певица, актриса. Это девушка по имени Сабрина Карпентер. Мы ее частенько слышим на Европе Плюс с разными треками. И два факта о Сабрине Карпентер. Погнали, факт номер один. Сабрина Карпентер получила премию Грэмми в 2025 году, главную музыкальную премию Грэмми в 2025 году за песню под названием «Эспрессо». И второй факт. Сабрина Карпентер однажды записала дуэт с певцом Эдом Широном для саундтрека к фильму от компании Disney. Вот

0: факт вымышленный. Не существует никакого трека с Эдом Широном к диснеевскому фильму, а вот песня «Эспрессо» в 2025 году Грэмми получила. С этим мы тебя поздравляем. Ты большой молодец. Ура! И
1: спасибо.
0: Это тебе. Фирменная футболка наша от Европы Плюс. Теперь твоя. Тебе удачи на дороге. И с победой еще раз. Пока-пока. Класс. Вот так, ребята, запросто можно позвонить. Даже если не знаешь ничего про Сабрину Карпентер, можно выиграть себе подарок, просто доверившись интуиции. Почему бы нет? А впереди больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде будут Two Chainz, Wiz Khalifa, We On It.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

это Хужель и Дэвид Гетта. А может быть и Дэвид Гетта и Хужель, потому что равносильный вклад внесли. Старая школа, новая школа, классная танцевальная тема, актуальная, самое главное, Shine. Shine, классная история. 100% голосую за этот трек на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Это 100% один из главных хитов сезона. Еще есть легендарная история. В крутом уикенде ее скоро послушаем. История от Рианы и Келвина Харриса. We Found Love. Послушаем, 100%. А будет также Мота и Баинди, Шаде. Все скоро, все здесь на Европе Плюс. Буквально пару минут.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу «Европа Плюс».
4: Подпишись!
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
2: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе. Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Кензи. Больше хитов и больше музыки. Будет поп-рок хит от Imagine Dragons Believer. Будет Tame Impala и Jenny. Их работа актуальная. Дракула. Конечно, продолжение крутого уикенда с подарками и контентом. Все впереди, все совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: плюс новости. С нами Марат Бикметов. Марат, привет.
1: Привет, Денис, и доброе утро всем. Владимир Путин обсудил с Дональдом Трампом поставки топлива. В Москве вновь подорожает проезд по МСД, и меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе. Об этом прямо сейчас. Итак, ситуация в энергетике стала одной из главных в разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер подтвердил готовность Москвы поставить топливо как в США, так и на мировые рынки. Он также выразил уверенность, что это положительно отразится на всей глобальной экономике. Ранее Дональд Трамп сообщил, что Россия готова в короткие сроки поставить до 3 миллионов тонн топлива на мировые рынки. Для этого Минфин США выдаст разрешение на поставки по временной лицензии. Сухогруз сел на мель под Калининградом. Инцидент произошел недалеко от побережья в курортном поселке Янтарное. Судно не справилось со штормовым ветром. Уточняется, что пострадавших нет, герметичность корпусных конструкций плавсредства не нарушена. Решается вопрос о технической возможности и сроках снятия аварийного сухогруза с мели. Ранее экстренные службы предупреждали жителей Калининградской области об усилении западного ветра до опасных значений в 27 метров в секунду. Стоимость проезда по московскому скоростному диаметру повысится с 16 октября. С ближайшей пятницы цена проезда по МСД с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов по будням вырастет на 6 рублей. В итоге стоимость проезда за один участок составит уже 25 рублей вместо нынешних 19. Как уточнили в Дептрансе, в остальное время, а также в выходные и праздники, проезд останется бесплатным. Транзитный проезд, как и раньше, будет стоить 950 рублей. МВД России предупредило граждан о мошенничестве под видом инвестиций в криптовалюту или акции крупных предприятий. Аферисты размещают в интернете рекламу альтернативного источника дохода и предлагают потенциальным жертвам вложить средства в якобы выгодные финансовые инструменты, обещая при этом высокий доход. На самом деле отправленные по указанным реквизитам деньги поступают на счета преступников. В МВД вновь предупредили, что за выгодным предложением о легком заработке могут скрываться мошенники. Меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе. Оружие станет главным лотом торгов, которые намечены на 12 ноября. Начальная стоимость светового меча, созданного специально для съемок в картинах «Империя наносит ответные удары» и «Возвращение джедая» — 1 миллион долларов. Это почти 85 миллионов рублей. Организаторы подчеркивают, что реквизит остается единственным полностью сохранившимся артефактом двух самых значимых кинематографических дуэлей. На аукционе также планируют продать и другие лоты, включая бластер охотника за головами Боба Фетта и меч Энакина Скайуокера из третьего эпизода франшизы. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Денис Романов. С добрым утром!

0: на Европе Плюс.
1: Привет еще раз. Всем доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Будет много снова всего интересного. Еще у нас целых 2 часа, но мы о ближайшем часе все-таки поговорим. Пока, да, в реальности живем. Живем в реальности, ребята. Киномания будет, игра Киномания будет. Киномикс, это уже подсказка там к Киномании будет чуть попозже. Точнее, чуть пораньше. Киномикс будет чуть пораньше, Киномания чуть попозже. Обязательно слушаем Киномикс. Там будет один из фильмов, который будет внутри вшит в игру Киномания. Так что ждите, все будет. Все совсем скоро. Еще гороскоп. По музыке тоже все будет супер гуд. Будет Imagine Dragons, будет их работа Believer, будет Tame Impala и кей-поп суперстар Дженни. Их трек «Дракула» прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Как всегда, выходные, классная подборка фильмов, интересная, фильмы и сериалы, конечно, тематические. И подсказка, это самое главное, подсказка к игре «Киномания». Мы слушаем внимательно подборку на этой неделе и для себя пометочку ставим, чтобы потом выиграть классный мерч, эксклюзивный. Итак, на этой неделе мы смотрим, осенние, скажем так, фильмы, актуальные, конечно. Тема такая, что посмотреть осенью, атмосферные фильмы и сериалы. И рекомендация. Первая – это картина под названием «Век Адалина». После аварии в начале 20 века Адалин, которую играет Блейк Лавли, перестает стареть. Чтобы сохранить тайну вечной молодости, она живет под вымышленными именами и меняет их каждое десятилетие. Встреча с добрым и настойчивым Элисом все меняет. Он хочет узнать ее лучше, а его отец неожиданно узнает в Адалин женщину, которую когда-то тоже любил. Теперь ей предстоит выбрать между безопасным одиночеством и жизнью, которая действительно идет вперед. Интересно. Вообще классика. Сегодня все про классику говорим. Из классики еще картина «Грозовой перевал». Актуальная. Небогатый землевладелец, живущий на севере Англии, в ветшающем поместье Грозовой перевал, однажды подбирает бездомного мальчика и приводит домой. Дочь хозяина Кэтрин называет его Хитклифф, и дети становятся неразлучны. Через несколько лет, когда отец спускает все деньги, а Кэтрин пора выходить замуж, девушка хватается за единственный, по ее мнению, подходящий вариант. Это не Хитклифф. Влюбленный в нее как раз-таки Хитклифф в отчаянии покидает Грозовой перевал, чтобы спустя годы вернуться в качестве состоятельного уже господина. Если хочется свежей версии уже классики, как я говорил, в феврале этого года вышла экранизация с Марго Робби и Джейкобом Элорди. Класс, класс. Мы смотрим, конечно же, и запоминаем еще одну картину. Она поможет выиграть тебе скоро в игре «Киномания» наш фирменный мерч. Это картина «Дом у озера». Доктор Кейт оставляет письмо в почтовом ящике «Дома у озера», надеясь, что новый владелец его найдет. Архитектор Алекс отвечает ей, и между ними начинается переписка, которая постепенно перерастает в глубокое чувство. Но вскоре выясняется, что они живут в разных годах. Смогут ли два человека, разделенные временем, найти возможность быть вместе? Тихий дом, отражение в воде и меланхоличная атмосфера делают эту историю особенно подходящей для пасмурных дней. А какой каст, какой состав актеров? Киану Ривз и Сандра Буллок. Ну, это, конечно, база. «Дом у озера» мы запоминаем. Картина прекрасная, картина отличная. Отличная еще тем, что поможет тебе выиграть в игре, как я сказал уже, «Киномания». Мы ее ждем скоро в крутом уикенде на Европе+. Плюс.
0: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс.

0: работа от Уорринера и Лорин «Let Me Forget You» в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Ребята, впереди больше хитов и больше музыки. Ну и, конечно, это не все. Будет еще гороскоп совсем скоро. Поделимся, составим вместе планы на этот уикенд долгожданный. Есть еще игра. Игра «Киномания» и классный эксклюзивный мерч в качестве подарков. Мы все это ждем. А еще ждем историю от Лирика. Трек под названием «Аутентичная». Скоро.
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж, выбор обалдёж, Ёж, Ёж, нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
3: Международная 2В, магазин сантехники Ёж.
2: Сантехника Ёж.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогично емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» первый. Всегда первый.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
9: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62 00 00.

0: 9 на Европе плюс.
1: Гороскоп.
2: Гороскоп на сегодня. Сегодня 10 октября, суббота. Погнали. Овны, даже промежуточный результат превзойдет все ваши ожидания. Тельцы, ситуация на работе или учебе будет улучшаться прямо на глазах. Близнецы, смиритесь с неизбежными хлопотами по дому. Что ж поделать? Раки, какие-то ваши подозрения могут материализоваться. Львы, день сулит только радости, миллион романтических встреч. Девы, не спешите считать чужие деньги. Вы не знаете, какими путями они были заработаны или получены. Весы, будьте готовы кого-то утешить и подбодрить нужными словами. Скорпионы, никто сегодня не сможет погасить вашу уверенность в своих силах. Стрельцы, в вас проснутся лидерские качества, которые вы направите только в нужное русло. Козероги, сегодня не стоит говорить другим людям, что им лучше делать и как себя вести. Водолеи, вам захочется разобраться в себе и побыть в одиночестве, и это абсолютно нормально. И рыбы, не верьте тому, чего не видели своими глазами.
0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Гороскоп.

0: Погнали, нырнем в киноманию с головой в мир кинематографа и в мир подарков, естественно. Есть классный мерч наш от Европы Плюс. Он может достаться тебе. А если хочешь себе его забрать, надо звонить обязательно. 745-6565. Код Москвы 495. 745-6565. Код Москвы 495. Для внимательных слушателей Европы Плюс была подсказка в начале часа в рубрике в киномиксе. Так что, если слушали, будет супер легко. Звоните. В любом случае звоните. Мы вас всех ждем в киномании. Удачи!
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
5: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года.
5: Без первого взноса и переплаты.
8: В «Мебельном континенте». Барбашова, 72.
9: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Как отлично провести выходные?
11: Конечно, в «Алания Синема».
10: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
11: Уютные кинозалы, невероятный звук
10: и великолепная картинка.
11: Ежедневно с 10 утра.
10: «Алания Молл».
11: Московское шоссе 3К.
12: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: играть в киноманию, разбираться с заданием, что за фильм мы сегодня загадали в киномании, и, конечно, подарки отдавать. Есть наш фирменный мерч, как я смешно сказал, фирменный мерч, это от Европы Плюс, эксклюзив. Надо себе забрать, наверняка про это думает, надо себе забрать такую штуковину, какую-нибудь классную от нас, от Европы Плюс. Есть наш слушатель, зовут его Николай, он дозвонился к нам из Челябинска, будем с ним знакомиться. Николай, привет, доброе утро, добрый день, здравствуй.
1: Доброе утро.
0: Привет. У нас игра киномания. Надо будет чуть-чуть повспоминать фильмы. Подсказка сразу тебе такие классические, скажем так. И угадать, что за фильмы загадали тебе по трем фактам. Если у тебя все получится, если ты справишься с заданием, то наш классный мерч, сумка, шопер фирменная от Европы Плюс достанется тебе. Готов морально?
1: Готов.
0: Готов. Ну тогда погнали. У нас есть картина сегодня. Мы о ней, говорили в начале часа. Кстати говоря, у нас был киномикс. Там была подборка таких осенних, что можно посмотреть, уж немножко погрустить или наоборот порадоваться. Вот как раз-таки один из таких фильмов. И факт номер один. Доктор Кейт оставляет письмо в почтовом ящике некого места. Как ты понимаешь, пропущено название. Некого места. Надеясь, что новый владелец найдет это письмо. Архитектор Алекс отвечает ей. И между ними начинается переписка, которая постепенно перерастает в глубокое чувство. Вот такой необычный, интересный первый факт. Сложный, как по мне. Ну что, Николай, мы дальше слушаем или какие-то идеи? Делимся идеями.
1: Наверное, дальше слушаем.
0: Дальше слушаем. Так, человек не слушал киномик, судя по всему. Вскоре выясняется, что они живут, вот этот вот доктор, это доктор Кейт и Алекс, архитектор, они живут в разных годах, в разное время. Смогут ли два человека, разделенные временем, найти возможность быть вместе? Вот в этом фильме как раз-таки рассказывается. А ну-ка. Или третий?
1: Ну, давай еще третий.
0: Еще, вот сейчас надо слушать внимательно. Там прям в третьем факте будет жирнючая подсказка. Погнали. Тихий дом

0: Мы тебя поздравляем.
1: Спасибо, спасибо.
0: Наша фирменная сумка Шопер от Европы Плюс теперь достается тебе. Будешь ходить и радоваться тебе. Все, тебе хорошего еще раз дня, классного уикенда с победой и музыки. Много, много классной музыки впереди в крутом уикенде на Европе Плюс. Рехаб, Sophie and the Giants, All Night прямо сейчас.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс.

Команда Сидерленд, их работа Ту-ту-туру в крутом уикенде на Европе Плюс. Как бы сказали на родине у парней, вамос! Ну, они из Каталонии, из Испании, так что вперед, ребята, вперед, идем дальше в крутой уикенд. Что будет? Будет еще один электронный, интересный, да и электронный тоже проект, потому что Стромае, чего там только нет, он как раз-таки с такой электроники и начинал вместе со своим вокалом в перемешку. Его история Папа Уте. Послушаем. Будет Богдан Медведев, его Broken Heart. Все впереди, все скоро, дождись.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
4: Че.

0: Легенда.
1: Легенда. Так бы и слушал, и слушал. Это Стромае, Папа Уте. Впереди больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде на Европе Плюс будут Софи Такер, будет Доминик Файк, поп-рок-суперстар, актер, ну, вообще талантливый парень. И, конечно, в крутом уикенде будут подарки, контент. Все еще впереди, все скоро, дождись.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 9 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов. Марат, привет.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Курс по искусственному интеллекту в школах станет обязательным. Предельный возраст военной службы для женщин увеличат, и в Москве начались испытания новых речных электросудов. Об этом прямо сейчас. Это курс по ИИ для 5-11 классов станет обязательным со следующего учебного года. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, уже со второй четверти новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будет апробироваться, а со следующего сентября он станет обязательным. Ранее министр сообщал об увеличении количества часов на начальную военную подготовку. На эту дисциплину теперь отводится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины». Российские банки предупредили о риске сбоев в работе с клиентами с 15 октября. Как пишет «Ведомости», это может произойти из-за конфликта с мобильными операторами. Национальный совет Финрынка обратился в ЦБ и Минцифры после того, как операторы «Большой четверки» пригрозили ограничить исходящие звонки банков, отказавшихся оплачивать маркировку вызовов. Финсекторы считают такие меры незаконными. В случае массовых ограничений банки могут потерять возможность связываться со своими клиентами. Кабмин предложил увеличить предельный возраст прохождения военной службы для женщин с 45 до 50 лет. Для женщин-офицеров в запасе показатель сдвигается с 50 до 55 лет. В пояснительной записке говорится, что действующие нормы зачастую ущемляют права. Если гражданка поступает на службу в возрасте от 25 до 30 лет в регионе, где нет льготной выслуги, она рискует не отслужить положенный срок и уволиться без права на ведомственную пенсию и льготное обеспечение жильем. Синоптики назвали сроки наступления глубокой осени в столичном регионе. Она начнется 15 октября и продлится до 28 числа. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что до следующей среды включительно в Москве области будет золотая осень. Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова предупредила жителей столичного региона о плавном понижении температуры воздуха, которое начнется со следующего вторника. В столице начались ходовые испытания новых речных электросудов проекта «Москва-1.0». Их планируют вывести на регулярные маршруты. Уже в этом году суда были построены менее чем за 6 месяцев. Перед запуском рейсов с пассажирами специалисты проверяют маневренность и устойчивость судов на воде, в том числе при разворотах с максимальным креном на борта. Ранее стало известно, что на московской верфи началось строительство серии двухпалубных электросудов «Москва-3.0» для речных прогулок. Они будут крупнее нынешних, длина превысит 35 метров, ширина достигнет 8 метров, а вместимость составит до 168 пассажиров. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. Всем доброго утра.

0: на Европе Плюс.
1: Еще один час крутого уикенда на Европе Плюс. Всем здравствуйте, доброе утро, добрый день. Что будет, чем займемся в этом часе? Скоро мы вместе с вами послушаем горячую новинку. Электронный музыкант, да и не только электронный, но в большей степени все-таки, конечно. Но стили у него там намешаны. Каждый раз послушаем его работу, расскажу чуть-чуть про него. Конечно, таинственный герой. Еще будет гороскоп, еще таинственные герои будут в игре «Хит под прикрытием». Мы обязательно ее ждем. Схватка с искусственным интеллектом и, конечно, подарки внутри, наш эксклюзивный мерч. Все впереди. Из музыкальных планов уже скоро будет Софи Такер, их работа «Манхэттен», будет Доминик Файк и «Бэби Долл» прямо сейчас.

0: крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Сегодня наш герой, а именно герой это, потому что артист с большой буквы, музыкант, электронный продюсер. Не только электронный, кстати, у него много всего. Как про него говорят такие эксперты и в целом ценители говорят, что это микс диско 70-х, 80-х, фанка, современных хаус-музыки. А если говорить сегодня про нашу горячую новинку, еще и поп-рок-музыки, там внутри все. Между прочим, обладатель премии Грэмми за лучший ремикс. Аж в 23-м году он себе забрал статуэтку. Это Purple Disco Machine. Сегодня слушаем его новинку «Test My Luck» в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе+. Плюс.

0: Big in the World. Voice band, стильный, модный, молодежный. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. А кто будут? Кто будет? Да много кто. Будет Селена Гомес. Ее классная тема Love You Like a Love Sun Baby. Ну, мы, конечно, эту работу знаем, ее и любим и ждем. А еще будет Another и актуальный танцевальный хит Talk to You. Все это впереди на Европе Плюс. Еще будет впереди гороскоп. Еще будет игра Хит под прикрытием. Можно будет забрать себе классный мерч эксклюзивный от нас, от Европы Плюс. Все скоро. Лови.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 9.30 на Европе плюс.
1: Гороскоп.
2: Гороскоп на сегодня. Сегодня 10 октября, суббота. Овны, даже промежуточный результат превзойдет все ваши ожидания. Тельцы, ситуация на работе или учебе будет улучшаться прямо на глазах. Близнецы, смиритесь с неизбежными хлопотами по дому. Раки, какие-то ваши подозрения могут материализоваться. Львы, день сулит только радости и миллион романтических встреч. Девы, не спешите считать чужие деньги. Вы не знаете, какими путями они были получены. Весы, будьте готовы кого-то утешить или подбодрить нужными словами. Скорпионы, никто сегодня не сможет погасить вашу уверенность в своих силах. Стрельцы, в вас проснутся лидерские качества, которые вы направите в нужное русло. Козероги, сегодня не стоит говорить другим людям, что им лучше делать и как себя вести. Водолеи, вам захочется разобраться в себе и побыть в одиночестве, и это абсолютно нормально. И рыбы, не верьте тому, чего не видели своими глазами.
0: Крутой уикенд на Европе+.
1: Гороскоп.

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Играем хит под прикрытием, раздаем подарки. Есть наш фирменный мерч, эксклюзивный, от Европы Плюс. Надо забирать. А что делать? Надо забирать. Надо звонить. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Схватка с нейросетью. Немножко проверить интуицию. Немножко свои знания музыки любимой, которая играет у нас здесь на Европе Плюс. Все внутри, все в игре. Звони, мы тебя ждем.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
4: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
5: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58-95-30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
8: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
9: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: событиям на Европе Плюс.
1: Схватка с искусственным интеллектом на Европе Плюс в игре «Хит под прикрытием» прямо сейчас. Есть классный подарок. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. И себе попытается его забрать наш слушатель. Зовут его Сергей. Сергей из Тюмени. Привет, добрый день, доброе утро. Здравствуй, Сергей. Привет.
2: Привет, привет, привет, Европа Плюс, Тюмень.
1: Привет, привет, привет, привет тебе, Сергею, привет Тюмени. У нас, я так понимаю, еще есть группа поддержки у тебя где-то рядышком.
2: Да, супруга рядом.
1: Ага. Ну, мы как будто бы мы... Да, привет, как будто бы мы не слышали этого. Как будто бы ты один играешь. Ну, ладно, все, так можно, подтверждаю. Значит, в чем суть игры? Надо будет прямо сейчас послушать музыкальный фрагмент. Этот музыкальный фрагмент принадлежит известной группе, артисту. Ну, то есть мы слышим часто его, бывает, на Европе Плюс. Слушали, слушаем. И дам тебе два варианта в помощь. Скажу тебе, кто же это такой. То есть это он, там, или она, или он, или она. Есть одна сложность. Этот трек, он будет видоизменен нейросетью. Он будет сам не похож совершенно на себя. Надо будет как-то стараться угадать, кто же внутри, кому принадлежит в оригинале этот трек. Попробуем, поиграем.
2: Попробуем.
1: Слушайте внимательно, постарайтесь вникнуть, может быть, в текст где-то. И я уверен, что все получится. Итак, задание начинается прямо сейчас. Погнали.

0: Вот такая вот история. Хотел мемом сказать, не буду. Значит, смотрите, товарищи, друзья мои, Сергей и его прекрасная жена. Как, кстати, жену зовут?
1: Марина.
0: Как зовут эту леди? Марина, значит, Марина и Сергей, мы сейчас с вами будем угадывать, кому принадлежит в оригинале этот трек. Я вам дам два варианта в подсказку, надо будет выбрать. Этот трек в оригинале принадлежит команде «Рамштайн» или это дуэт «Моджо». Вот такие два варианта. Как вы думаете, кто?
1: Угу. А кто? А еще раз можно прослушать? Я уже забыл, что там говорил.
0: А вот нельзя. Так бы все слушали по три раза и все, и отгадывали сразу. Ладно, давайте, надо думать. «Рамштайн» мы знаем, да, это поп, точнее, поп. Жесткая роковая команда, а есть электронный проект, дэнс-поп такой, проект легкий, летний, классный. «Моджо» и...
1: давайте второй вариант.
0: Ну, давай второй вариант. Надо брать тогда. Давай послушаем оригинал, кто там внутри зашит. Это «Моджо», «Lady», «Химми», «Тунайт», ну и вот это вот все. Да, есть. Класс, ну молодцы, хоть чуть-чуть, как говорится, мозгом, но... ну поработали, ура, мы вас поздравляем. Классный подарок. Осенние. Наша термобутылка от Европы Плюс. Эксклюзивная, фирменная вещица. Можно будет в машине пить кофе,

Fastboy Music Sounds в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будем слушать легендарную тему от Nico & Wins, Am I Wrong. Послушаем до конца.

0: Soul R&B поп-суперстар Рэйвен Линей Love Me Not. Так называется ее тема, ее работа. Все это скоро, все до конца часа на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама. Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23.30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

0: Saints, Am I Wrong в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Дивак, будет великая команда Maroon 5, Miley Cyrus, Soul Superstar, Teddy Swims, Eric Sade и BTS, K-Pop Суперстары. Все это и многое другое будет в новом часе здесь, на Европе Плюс. Скоро все будет, дождись.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+. We'll be right back.

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов. Марат, привет.
1: Денис, привет. Доброе утро всем. Понятие «стажировка» будет закреплено в Трудовом кодексе. В Москве вновь подорожает проезд по МСД и по Калининградской области запустят туристический поезд. Об этом прямо сейчас. Итак, понятие «стажировка» с 1 марта будет официально закреплено в Трудовом кодексе России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что для молодежи, выходящей на рынок, это возможность без опыта начать работать по профессии под руководством наставника. По словам Котякова, выпускники учебных заведений зачастую не обладают нужным объемом практических навыков для быстрого трудоустройства, и эту проблему должны решить поправки. В Федеральной налоговой службе объяснили рассылку писем детям. Их получают несовершеннолетние граждане, в собственности которых есть недвижимость. Об этом пишет российская газета со ссылкой на ведомство. Там пояснили, что дети могут владеть квартирой, к примеру, если получили ее по наследству, или им была выделена доля в праве на жилье, приобретенное на средства материнского капитала. Однако платить налог должны официальные представители несовершеннолетних, родители или опекуны. В столице вновь проиндексируют тариф на московском скоростном диаметре. 16 октября стоимость проезда в часы наибольшей загрузки вырастет еще на 6 рублей и составит 25 рублей за один участок. Оплата по-прежнему будет взиматься только в будние дни с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов. Напомню, с начала года стоимость проезда по МСД выросла с 10 до 13 рублей, с 14 марта до 15 рублей, с 10 апреля до 19 рублей за один участок. РЖД запустит круизный туристический поезд по Калининградской области. Первых пассажиров «Балтийское кольцо» примет 27 ноября. Путешествие рассчитано на 3 дня и проходит в формате «отель на колесах». Днем туристы знакомятся с достопримечательностями, а ночью отдыхают в комфортабельных вагонах. Маршрут соединит Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, а финальную часть пути состав проследует на паровозной тяге. Самостоятельной частью маршрута станет Куршская коса. Российские компании стали чаще доплачивать за готовность к командировкам. Во втором квартале медианная предлагаемая зарплата в вакансиях, где упоминаются рабочие поездки, составила 122 тысячи рублей. Это на 43% выше, чем в предложениях, где командировки не упоминаются. Как пишет газета.ру, поездки могут не только увеличивать зарплату, но и давать специалистам дополнительные возможности для профессионального роста. Для работодателя готовность к командировкам означает не только согласие ездить в другие города, но и показатель того, что специалист способен быстро реагировать и принимать решения на месте. В конце выпуска курса валют на выходные ближайший понедельник: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля и 97 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: танцевальный хит. Лучшая танцевальная музыка, ребята. А она, конечно же, вся здесь у нас на Европе Плюс. В особенности сегодня вечером. Сегодня же суббота, поэтому в 22.00 по Москве слушаем шоу «Резиденс». Обязательно к нам присоединяйся. Если хочется слушать много, долго и все, это точка. Законченное предложение. Много и долго хочется слушать шоу «Резиденс», тогда обязательно заходи на нашем сайте europlus.ru и в приложении «Радио Хаб» можно послушать в качестве подкастов, можно офлайн скачать, послушать офлайн, когда тебе удобно, так что мы тебя ждем. Еще, конечно, здесь на Европе Плюс впереди ждем классную тему от диджея Лога «Hear Me Now», тема легендарная, еще Зейн и поп-рок «Kid Die For Me». Все это скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
5: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29-33-66.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Daddy, Take Me There, а еще впереди, скоро совсем, совсем скоро. Я думаю, что вы уже кто-то наверняка слышал. Первые такие звоночки приятные. Это, конечно же, напоминание о нашем легендарном проекте Live Tour. Он скоро возвращается. И кто герой? Невероятная Шакира. И где будет ее шоу, на которое мы отправим несколько... Много победителей. Не буду сразу рассказывать, много победителей. В Египте у великих пирамид Гизы. А? Вот это круто. Мы скоро все объявим. Обязательно дождись. Пока ищи загранпаспорт. Проверяй, чтобы даты были актуальны. И музыка. Больше хитов, больше музыки, конечно, здесь впереди на Европе Плюс. Совсем скоро. Лови.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
5: Сантехника Ёж.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Кэтса. И Кэтса, их работа Animal, 17-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Чуть-чуть в позициях потеряла, но у тебя есть шансы поддержать, точнее не шансы, а все возможности поддержать своих любимцев. Заходи на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Прям на главной странице сайта все найдешь, так что поддержи, например, команду ту же Кэтса.

0: 100%. Еще заслуживает нашего внимания Шакира везде. Опять она. Шакира, Hips Don't Lie. Величайшая. Еще будет Дэйв Тэмс. Классная соло и R&B тема Rain Dance. Все это впереди на Европе+. Плюс. Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты.
6: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
3: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
12: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
13: ОККО представляет.
14: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
15: Простые военные учения.
13: Главный сериал года в ОККО.
16: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
17: Я про это написать хочу.
13: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: Шакира. Hips Don't Lie. Вайб присутствует, да? Больше хитов и больше музыки. Впереди в новом часе будут Хужели, Дэвид Гетта. Будут на Буймуне Slow Down. Классная тоже тема. Биби Рекса и Дэвид Гетта. Pink, Alex Warren, его история, Fever Dream. Все это и многое другое в новом часе совсем скоро на Европе Плюс. Дождись.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем еще раз привет. В Москве 11 утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Рост грузопотока отмечается в пункте пропуска «Верхний Ларс». Во Владикавказе открылась вторая школа креативных индустрий, а в Осетинском театре стартует новый сезон. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Почти на 17% за год вырос грузопоток через пункт пропуска «Верхний Ларс». Как сообщает пресс-служба Северокавказской таможни, в сентябре российско-грузинскую границу пересекли более 34 тысяч большегрузов. Это на 2 тысячи больше, чем в августе, и почти на 5,5 тысяч больше, чем в июле. Для обеспечения пропускной способности пункта увеличили численность смен и оптимизировали распределение ресурсов. Легковой транспорт оформляют в штатном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле. Почти 2 миллиарда рублей предусмотрено на поддержку агропромышленного комплекса Северной Осетии в текущем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло по итогам встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Средства направят на поддержку фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, а также на модернизацию социальных объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Вторая школа креативных индустрий открылась во Владикавказе. Она работает на базе детской художественной школы имени Сосланбека Тавасиева. Для занятий оборудовали 4 современные студии, где можно изучать дизайн, анимацию, 3D-графику, фото- и видеопроизводство и другие направления. В школе бесплатно занимаются 80 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В Мизури и Верхнем Феокдоне запустили отопление в многоквартирных домах. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, после постановления администрации Алагирского района специалисты включили котельные. Отмечу, перед началом отопительного сезона в котельных провели профилактические работы и подготовили тепловые сети и оборудование к осенне-зимнему периоду. Сегодня Осетинский театр открывает 91-й театральный сезон. В 18:00 зрителям представят одну из самых грандиозных и масштабных постановок «Послы гор» режиссера Гиви Валиева. Спектакль по роману Василия Цоголова повествует о присоединении Осетии к России. Для гостей также подготовлена культурная программа с музыкой, танцами и встречей с актерами. Добавлю, в новом театральном сезоне запланированы премьеры спектаклей «Заповедь», «Дом Бернарда Альбы», «Власть тьмы» и «Дядя Ваня». Курс доллара на сегодня 84 рубля 90 копеек. Курс евро 94 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: это их уже Шайн. Абсолютно хитовая танцевальная тема. Один из главных вообще хитов этого осеннего. Был летнего, теперь уже осеннего сезона 2026. Много, много танцевальных хитов. Конечно же. Ну как может быть другому быть в субботу? У нас здесь, на Европе Плюс. Естественно, послушаем команду Blackpink. Будет их история Jump. Вообще, как это назвать стиль? Я даже боюсь. Хардстайл? В общем, что-то будет классное. Что-то модное, стильное и что-то такое тяжеленькое. Мы такое хотим послушать. Еще будет танцевальная история от Шакиры и Бёрна Боя «Дай-дай». А еще много дэнс-хитов сегодня вечером в 22:00. Ждем шоу «Резиденс». Послушаем, вместе потанцуем, естественно.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Как отлично провести выходные?
1: Конечно, в Alania Cinema.
2: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
1: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
1: Ежедневно с 10 утра.
2: Alania Mall.
1: Московское шоссе 3К.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
8: Right here, right now is all we need.

0: Мэдди. Его тема «Count Me» на Европе Плюс. Прямо сейчас 30-я строчка на этой неделе в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Если ты как-то пропустил или пропустила свежий выпуск Еврохита, сегодня в 16.00 можно будет снова его послушать. Там есть изменения. Значительные. Так что, заходи, во-первых, послушай. Во-вторых, заходи, проголосуй. В следующую пятницу можно будет выбрать, конечно, нового героя. И, естественно, жди. Здесь и сейчас будут тоже хиты. Самая крутая музыка на планете Земля будет команда DNCE. Их абсолютно вкуснейшая история. Kiss and Strangers послушаем. А будет Джейсон Деруло и Диджей Годжи. Мичико. Классный летний хит. Скучаем по лету, скучаем по Джейсону. Джейсон, приезжай к нам в Россию в третий раз.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62 0000.
3: Объявление на Европе Плюс.
4: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
3: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Еще один изумительный трек под названием «Спектакль» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будут легенды, только легенды. Самые крутые артисты на планете Земля, все они здесь. Будет Limp Bizkit, их тема под названием «Behind Blue Eyes». Будет Bruno Mars, его работа «I Just Might», уже классика и фанки, и диско, и поп-музыки. Все это впереди на Европе Плюс, все скоро.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России.

0: Питипай Пив в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».

0: Limbiskit, Behind Blue Eyes. Я такой веселый, песня там грустная такая.
1: Может, у тебя глаза просто голубые? Думаешь, что это о тебе поют?
0: Опять о тебе.
1: Опять песня о тебе.
0: Ладно, пойду я, наверное, отдыхать. Меня зовут Денис Романов. Буду Макса Филина вам оставлять. Вот
1: цвет глаз так.
0: Оно.
1: Ну, мы далеко просто сидим друг от друга.
0: Ничего не видно.
1: Непонятно.
0: Ничего не видно.
1: Что-то призрачно-облачно. Непонятно. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, будет Джонас Блю, Форт Майнер, Нептуника, What If. Денис, оставайся с нами. Послушаем хиты.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58-95-30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
0: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру /14-00.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстроинвест». ООО «СЗ-20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Как отлично провести выходные?
1: Конечно, в Алания Синема.
0: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
1: Уютные кинозалы, невероятный звук
0: и великолепная картинка.
1: Ежедневно с 10 утра.
0: Алания Молл.
1: Московское шоссе 3К.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Кадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Объявление на Европе Плюс.
9: Срочно продается Mercedes E200. Двигатель 1.8 турбо. 2010 года. Цвет голубой металлик. 1 миллион рублей. Цена ниже рыночной. Телефон 8-918-827-0130. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
8: Телефон рекламной службы 54 14 90.

всем разрешаю забывать все, что не нравится, забывать всех, кто не нравится. Иногда, правда, полезно проветрить голову, открыть там форточку, выпустить ненужное, запустить что-то приличное. Или даже какое-то время и совсем никого туда не запускать. Посидеть, как

0: объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты категории, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антиэкспертиза.

0: Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техавьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте хавей.ру. 13+.
2: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
10: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
12: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
13: europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: даже не представляет, конечно, как нам тут хорошо с вами на Европе Плюс под Гориллаз бывает. Мог бы, кстати, тоже присоединиться, включить и послушать. А может, он уже так сделал? Кто знает, кто знает. Главное, вы тоже оставайтесь дальше здесь, в часе новом, еще больше хитов и больше музыки. Welcome!
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет во Владикавказе. Час дня.
4: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Рост грузопотока отмечается в пункте пропуска «Верхний Ларс». Во Владикавказе открылась вторая школа креативных индустрий, а в Осетинском театре стартует новый сезон. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Почти на 17% за год вырос грузопоток через пункт пропуска «Верхний Ларс». Как сообщает пресс-служба Северокавказской таможни, в сентябре российско-грузинскую границу пересекли более 34 тысяч большегрузов. Это на 2 тысячи больше, чем в августе, и почти на 5,5 тысяч больше, чем в июле. Для обеспечения пропускной способности пункта увеличили численность смен и оптимизировали распределение ресурсов. Легковой транспорт оформляют в штатном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле. Почти 2 миллиарда рублей предусмотрено на поддержку агропромышленного комплекса Северной Осетии в текущем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло по итогам встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Средства направят на поддержку фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, а также на модернизацию социальных объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Вторая школа креативных индустрий открылась во Владикавказе. Она работает на базе детской художественной школы имени Сосланбека Тавасиева. Для занятий оборудовали 4 современные студии, где можно изучать дизайн, анимацию, 3D-графику, фото- и видеопроизводство и другие направления. В школе бесплатно занимаются 80 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В Мизури и Верхнем Феокдоне запустили отопление в многоквартирных домах. Как сообщает пресс-служба Республиканского водоканала, после постановления администрации Алагирского района специалисты включили котельные. Отмечу, перед началом отопительного сезона в котельных провели профилактические работы и подготовили тепловые сети и оборудование к осенне-зимнему периоду. Сегодня Осетинский театр открывает 91-й театральный сезон. В 18:00 зрителям представят одну из самых грандиозных и масштабных постановок «Послы гор» режиссера Гиви Валиева. Спектакль по роману Василия Цаголова повествует о присоединении Осетии к России. Для гостей также подготовлена культурная программа с музыкой, танцами и встречей с актерами. Добавлю, в новом театральном сезоне запланированы премьеры спектаклей «Заповедь», «Дом Бернарда Альбы», «Власть тьмы» и «Дядя Ваня». Курс доллара на сегодня 84 рубля 90 копеек. Курс евро 94 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
6: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

0: отличного уикенда в компании Европа Плюс. Рада всех приветствовать. 13.04 на часах. Мы начинаем интерактивный час под названием «Владикавказ онлайн». Добро пожаловать. В этом часе принимаем ваши звонки 540-37. Звоните. Удачи. Также можно писать нам в группе ВКонтакте «Европа Плюс Владикавказ». В комментариях в верхней записи принимаются приветы и поздравления, пожелания. С радостью буду читать. Также можно направлять сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Гороскоп от Европа Плюс на сегодня и прогноз погоды тоже ожидается, а через пару минут слушаем Dub Dogs и Roof Time Golden Summer. Также чуть позже Sunny Cynical. А уже сейчас Тедди Свимс, Mr. Know It All.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: заказ. Онлайн. Европа
1: плюс. От Марата Галачиева сегодня первый привет отправляется Фатиме в Дигару с пожеланием приятного настроения. Ну а мы продвигаемся дальше в ожидании новых сообщений. В течение этого часа они принимаются в группе ВКонтакте Европа Плюс Води Кавказ в комментариях к верхней записи или на номер наших мессенджеров 8 928 495 0102. Слушаем ближайшие минуты Ужель, Уна Ночи Кон Ужель, а также Сидерленд Ту-ту-ту-ру.
0: Води Кавказ онлайн.

0: Мадонна, это Two Colors на Европе Плюс. Еще больше хитов, еще больше музыки впереди нас ожидает. А пока что продолжаем Владикавказ онлайн. И еще парочку приветов. На номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 пишет Сармат, который передает большой привет всем своим одноклассникам и желает всем хорошего настроения. Принимается Сармат. Еще сообщение от Ангелины. Большой привет любимой мамочке Фатиме. Хорошего ей настроения. Передали тоже. Продвигаемся дальше. Впереди нас ожидает гороскоп от Европа Плюс на сегодня. Узнаем, например, с чем сегодня стоит смириться, по мнению звезд, близнецам. Полный гороскоп не пропустите. Еще раньше услышим лидера Еврохит ТОП-40 на сегодняшний день. Да, Ти, Take Me There. Реклама.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Итак, Овны, даже промежуточный результат превзойдет сегодня все ваши ожидания. Тельцы, ситуация на работе или учебе будет улучшаться прямо на глазах. Близнецы, смиритесь с неизбежными хлопотами по дому. Раки, какие-то ваши подозрения могут материализоваться. Львы, день сулит только радость и миллион романтических встреч. Девы, не спешите считать чужие деньги, вы не знаете, какими путями они были добыты. Весы, будьте готовы кого-то утешить или подбодрить нужными словами. Скорпионы, никто сегодня не сможет погасить вашу уверенность в своих силах. Стрельцы, в вас проснутся лидерские качества, которые вы направите в нужное русло. Козероги, сегодня не стоит говорить другим людям, что им лучше делать и как себя вести. Водолеи, вам захочется разобраться в себе и побыть в одиночестве. И это нормально. Ну и, наконец, рыбы, не верьте тому, чего не видели своими глазами.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Карлита, Софи Такер, Манхэттен, только что на Европе Плюс. 13:36 на часах, будет двигаться дальше. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. Напоминаю, что в режиме онлайн нас можно слушать ВКонтакте, в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн, а также на сайте europaplus.ru. Ну и также напомню, что в оставшееся время нам еще можно успеть дозвониться 540-37 или написать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Здесь принимаются ваши приветы, поздравления, пожелания. От Зеры большой привет Оксане и Артему и пожелание им хорошего дня.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня преимущественно ясно, без осадков. Температура воздуха сейчас плюс 19, ночью плюс 5.
2: Реклама.
3: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58-95-30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
8: Владикавказ онлайн.

0: Продвигаемся дальше. Это Владикавказ онлайн на часах 13.42. И следующий привет у нас улетает от Аллы в Нальчик. Там нас слушают сейчас Андрей и Артем. С пожеланием хорошего дня. Ну а мы продвигаемся дальше в отличной компании. Майли Сайрус скоро к нам присоединится. Bass Persuade услышим. А также Boom от Тиесто уже сейчас.
1: Владикавказ.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Трек с лучшего танцевального альбома этого года, только что на Европе Плюс. А мы будем с вами продвигаться вперед, и там тоже много еще классного, чего интересного в этом часе успеем послушать. Группа «Моя Мишель» обязательно появится. Услышим ее хит под названием «Иногда». А еще «Галажеро и Паси», «Фас а ла Мех». Ну а в новом часе он с нами, Макс Филин, до 6 вечера. Я тоже прощаюсь ровно до 6 вечера. Там снова услышимся. Зовут меня Регина Кумаритова. Всем отличного дня и до встречи.
1: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
5: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
6: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваневского, 186-6+.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас.

0: Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
1: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года при покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит-плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Иваневского, 185.
8: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: В столице уже 2 часа дня.

0: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
6: Готовые кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовые кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
7: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
9: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
8: Сантехника Ёж.
10: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: вместе с Европой Плюс.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест, ООСЗ-20 Югстрой. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, это правда. Этому можно доверять. Следующие полчаса здесь на Европе плюс. Правда, больше хитов и больше музыки. Поймаем Хейвен и Кэтлин Арагон. Но это если догоните, потому что

0: Через пару минут мистер Мод, намек на нас, встретим Tiësto, Again and Again. А еще впереди Сэм Фелт и классная тема Hey Son.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Есть такой райцентр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
11: ОККО представляет.
12: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
11: Главный сериал года в ОККО.
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
15: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
16: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
17: «Волга К-50». Флагманский красавчик.

0: кроссовер с характером лидера, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50 от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Дальше только хиты.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Рост грузопотока отмечается в пункте пропуска «Верхний Ларс». Во Владикавказе открылась вторая школа креативных индустрий, а в Осетинском театре стартует новый сезон. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
1: Почти на 17% за год вырос грузопоток через пункт пропуска «Верхний Ларс». Как сообщает пресс-служба Северокавказской таможни, в сентябре российско-грузинскую границу пересекли более 34 тысяч большегрузов. Это на 2 тысячи больше, чем в августе, и почти на 5,5 тысяч больше, чем в июле. Для обеспечения пропускной способности пункта увеличили численность смен и оптимизировали распределение ресурсов. Легковой транспорт оформляют в штатном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле. Почти 2 миллиарда рублей предусмотрено на поддержку агропромышленного комплекса Северной Осетии в текущем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло по итогам встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Средства направят на поддержку фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, а также на модернизацию социальных объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Вторая школа креативных индустрий открылась во Владикавказе. Она работает на базе детской художественной школы имени Сосланбека Тавасиева. Для занятий оборудовали 4 современные студии, где можно изучать дизайн, анимацию, 3D-графику, фото- и видеопроизводство и другие направления. В школе бесплатно занимаются 80 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В Мизури и Верхнем Феокдоне запустили отопление в многоквартирных домах. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, после постановления администрации Алагирского района специалисты включили котельные. Отмечу, перед началом отопительного сезона в котельных провели профилактические работы и подготовили тепловые сети и оборудование к осенне-зимнему периоду. Сегодня Осетинский театр открывает 91-й театральный сезон. В 18:00 зрителям представят одну из самых грандиозных и масштабных постановок «Послы гор» режиссера Гиви Валиева. Спектакль по роману Василия Цаголова повествует о присоединении Осетии к России. Для гостей также подготовлена культурная программа с музыкой, танцами и встречей с актерами. Добавлю, в новом театральном сезоне запланированы премьеры спектаклей «Заповедь», «Дом Бернарда Альбы», «Власть тьмы» и «Дядя Ваня». Курс доллара на сегодня 84 рубля 90 копеек. Курс евро 94 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Макс Филин. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
0: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Кавказ Онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ Онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Sad Girls, Бибер, Экса и Дэвид Гетта. Это почему у девочки были сет? Потому что они эту песню еще не слышали. Но, кстати, Бибер, Экса в этом году совсем не сет. Она очень счастливая, она очень классная. Бибер, Экса впервые

0: искали проект из Австралии. Ребята объединились, чтобы записать суперхит «Дракула». Через пару минут слушаем.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Объявление на Европе+.
8: Срочно продается Mercedes E200. Двигатель 1.8 турбо. 2010 года. Цвет голубой металлик. 1 миллион рублей. Цена ниже рыночной. Телефон 8-918-827-01-30. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: шапка, носки и еще шапка.
1: Мам, я на 2 дня еду.
0: Именно.
2: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке. АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет.

0: Волга К50 от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на Че. Для лиц старше 16 лет.

0: нам не посоветует. Это она, Little Party, Never Kill Nobody. Little Party, знаете ли, в субботу, так сказать, Never Kill Nobody. Даже здесь больше хитов и больше музыки. 40 главных хитов недели. Как голосовали вы всю эту неделю, расскажет Алекс Мануилов. И прямо сейчас, следующие 2 часа на Европе Плюс, Еврохит ТОП 40.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: крутейшие хиты недели. И мы точно по расписанию начинаем движение по нашей хит-лестнице. Впереди все верно. 40 ударных треков этой недели. Но сначала, как всегда, по нашей уже традиции сложившейся, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Кто нас приятно удивил неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют Нептуника «What If». Крутейший старт Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Номер один Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай». Отличный хит «Дай-дай» на первом месте. Будет так и сегодня. Давайте разбираться, давайте смотреть все по порядку номеров. И на 40-й строчке сегодня у нас Филатов «Карасай» «Дэнис Фёрст». 6 недель в чарте. Лучшая позиция номер 22. Но вот сегодня на 40-й ступеньке «Sweet Summer Nights».

0: тем не менее. Отличная история, такая космическая, немножко атмосферная. С 38 до 39 место у нас сегодня в чарте в Еврохит Топ 40 на Европе плюс The Second Voice Let Me Be. Ну а в самые ближайшие впереди на горизонте у нас взгляд в будущее. С пристрастием, конечно, как всегда, послушаем, оценим трек, который может стать у нас абсолютным хитом. Вспомним суперхит, который 8 раз, да, рекордный, 8 раз был у нас в чарте на первом месте в 2013 году. Ну и послушаем трек, который может войти к нам в хит-парад уже в ближайшие недели. Все впереди, но прежде о тех, кто уже в хит-параде Европы.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте сегодня Джон Саммит, Shades of Blue. Выше на одну строчку КДДК Бамболео. А вот на 36-м дебют недели Зоя, Hold the Horizon.

0: подчеркивает, что к музыке не стоит относиться слишком серьезно. Главное, чтобы она заряжала энергетически и, конечно же, только радовала. Это Дипло прямо сейчас. 2 Steppin'.
1: 35 место.

0: Да, но мы идем дальше, поднимаемся чуть выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. На 34-м месте Кайго и Макс Макнелл. Take me back. Take me back. С 32-го на 33-м. Айова. Мы.
3: Если не твоя невеста, положи на место.
0: В прошлый раз 35-е место, сегодня 32-е. Лирик аутентичная. Так, идем дальше, поднимаемся выше. Кто у нас впереди? А впереди у нас, ого, какая мощная коллаборация. С 25 на 31 Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин. Ну и первым в этом звездном списке Жель, который, как сказал, что лучший совет, который ему когда-либо давали, это оставаться верным себе и делать то, что любишь, и не пытаться ни в коем случае быть кем-то другим, постараться понять, кто ты на самом деле. Мне кажется, парень по имени Жель с этим справился блестяще. С 25 на 31 место. Shine.

0: «Медведи» у нас в Еврохит ТОП 40 на Европлюс на этой неделе с 27 на 30 место. Кто на 29-м? А на 29-м веселые парни из Каталонии. «Сидерленд». Впереди «Туту», «Туру». Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали!
1: ТОП НЬЮС недели.
0: Джо Джонас рассказал, как едва не погиб в Италии. В июле в Портофино он пересаживался с яхты на катер. Волна оттолкнула судно, он поскользнулся и упал в воду между лодками. Это было страшно, признался Джонас. После этого он сразу захотел позвонить своим дочерям. Только потом осознаешь, что это могло закончиться печально, добавил Джо Джонас. Дочь Мадонны рассказала, почему предложила своей знаменитой маме записать совместную песню. Лурдес Леон, известная как Лола, спела с Мадонной в треке The Test из нового альбома Confessions on a Dance Floor Part 2. По ее словам, между матерью и дочерью много недосказанного. Через искусство говорить об этом легче, сказала Лурдес. Мадонна назвала работу над песней очень эмоциональной. А ранее, напомню, поп-королева говорила, что этот трек стал для них обеих настоящим исцелением. Николь Шерзингер вышла на сцену с ожогом за час до концерта «Пусика Дос» в Германии. Певица облила ногу кипятком перед выступлением в Дюссельдорфе. Ожог шел от колена до щиколотки. Несмотря на травму, она тем не менее смогла выступить. Тур «Пусика Дос Forever» продолжается. Впереди концерты в Амстердаме, Бирмингеме, Дублине, Глазго и Лондоне. Напомню, североамериканские даты группы были отменены из-за низких продаж билетов. Мэттью Хилли заявил, что новый альбом 1975 практически готов. В видеообращении на благотворительном вечере в Нордшилдс фронтмен команды сказал следующее, цитата: «Я пытаюсь закончить этот альбом. Не знаю, получится ли это когда-нибудь, но он почти готов». Напомню, работа над альбомом, продолжением «Being Funny in a Foreign Language», идет с начала этого года.
2: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: хит или нет? Альгун Диа. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Говорим за или против. И вообще, что понравилось, а может быть, что не понравилось в этом треке Альгун Диа. Ну и вспоминаем хит, который в чарте Европа Плюс в 2013 году 8 раз был на первом месте. Это шикарная, бесподобная, непревзойденная Риана. Или просто Рири. Прямо сейчас Diamonds.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

она может вообще уже ничего не записывать, только, собственно, на них и жить, и выступать с ними. Но хотелось бы, конечно, новый альбом, новых хитов и новых позиций на вершинах чарт от Рианы. Надеюсь, так и будет в ближайшее время. Риана 8 раз на первом месте в Еврохит Топ 40 в 2013 году. Ну, а дальше лучшие хиты этой недели. И следующий у нас Мизмо, Hello. 11-я неделя в чарте Европы.

0: Снова на 28 место по итогам недели в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. А впереди уже номер 27. И здесь сегодня Мичико. Впереди диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. С вами Европа Плюс и... Еврохит Топ
1: 40. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук.
5: И великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точке». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
8: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Мичико с 24 на 27 место. Это Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Джейсон Деруло, кажется, центровая фигура здесь. И он как сказал, что если думаешь, что ты всего добился, тут вот можно оступиться, остановиться и пойти назад. А что касается него самого, то Джейсон говорит так: я постоянно двигаюсь вперед и всегда стремлюсь к совершенству. Джейсон Деруло, Диджей Годжа, Мелоди, Мичико. Идем дальше, поднимаемся выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: В прошлый раз 20 место, ну а сегодня 26. Тима Белорусских и его мысли. Третья неделя в чарте, сегодня 25 место. Two Colors, Примадонна. Самые ближайшие минуты не пропусти. Первый на сегодня Еврохит-прогноз. Трек, который стремится к нам в чарт и, надеюсь, уже скоро займет какую-то ступеньку у нас в хит-параде. Но сейчас о тех, кто уже в нашем чарте из 30 на 24. Marshmello и Portugal The Man. Прямо сейчас Феникс.
1: 24 место.

0: смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техника плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является ответом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
9: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
14: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
15: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
16: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
17: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Me Forget You. Это Воринер и Лорин. С 19 на 21 место Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Ну что, впереди уже лучшая, крутейшая двадцатка недели. Но сначала, под концовочку этого часа, трек, который только стремится к нам в чарт и, возможно, через неделю уже будет на одной из ступенек хит-парада Европа Плюс. Запоминай название. Nobody. Final. Final. Это Сикотой и Алина.
1: Еврохит.

0: наш первый на сегодня Еврохит прогноз. Мне кажется, трек отлично вписался бы в чарт Европы плюс. Но посмотрим, ближайшую неделю покажут, будет так или нет. В общем, Nobody Final Final ждем в чарте Европы плюс.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Европа плюс.

0: нас ждет еще один и очень интересный, очень классный еврохит-прогноз. И обязательно вспомним хит, который 6 раз был номером 1 в 2009 году у нас. Ну и, конечно же, узнаем, это наша цель в этом часе, узнаем, кто будет сегодня на первом месте. Но сначала еще раз напомню о новинке недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Сегодня у нас одна новинка, это 36 место, Зоя «Hold the Horizon». А этот трек мы сегодня не встретим. 13 недель в Еврохит ТОП 40. Джонни и Федук. Лето. Что касается вершины, то пока номер один. Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай. Но все может

0: О своей глобальной безграничной популярности говорит он, Алекс Уоррен. Только что Fever Dream у нас в чарте на этой неделе с 21 на 19 место. Но кто оказался выше?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-топ 40.
0: 18-я позиция. Fastboy Music Sounds. С 14 на 17 Cat's Eye Animal. Под номером 16 Медуза Don't Wanna Go Home. Его этого хита сегодня.

0: Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. Это твой выбор на нашем сайте europlus.ru. Да, ты выбираешь треки в режиме 24 на 7. И сегодня результаты голосования. Ну и Авы, Meet Me in the Dark. Плюс 3 ступеньки при твоей, конечно, горячей поддержке на europlus.ru. Хорошо, но можно лучше. Надеюсь, так и будет в следующий раз.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 13-я ступенька. Алок и Халид, Dive Into Me. В прошлый раз 11-е место, сегодня 12-е. Тейм Апала и Дженни, Дракула.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
8: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Версия Bizarre в Еврохит Топ 40 Европа Плюс 9 на 10 место. Кстати, хит побывал на первом месте у нас в чарте. Ну а следующий трек в 2009 6 раз был на вершине Еврохит Топ 40. Это Pure Love, это Arash.
1: Еврохит Топ 40. Сегодня, завтра.

0: пробиться в чарт Европа Плюс. Но посмотрим. В общем, ждем Фанатинг в чарте Европа Плюс. И, разумеется, продолжаем обратный отчет лучших хитов недели из 10 на 9. То есть плюс один у Тембер Сити прямо сейчас. Селфи Боя.
1: Девятое

0: дебютный сингл, сразу такой глобальный успех. Они сами не ожидали этого. Temper City South of Wayne с 10 на 9 место. Еврохит топ 40 евро плюс. Ну а следующий у нас Тилли Свинс. Чуть позже Mr. Know It All. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вспоминаем.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Фэтбой Слим признался, что ни разу не получал гонорар за выступление на Гластонбери. Диджей, чьи хиты Price You и Right Here, Right Now знает весь мир, играл там бесчисленное количество раз, но всегда бесплатно. Для меня Гластонбери, сказал Фэтбой Слим, самый веселый и прогрессивный опыт альтернативной культуры. Впервые, напомню, он вышел на сцену этого феста в 1986 году. Рэй прокомментировала слухи о романе с Майклом Би Джорданом. Певица и актер попали в объективы вместе на американских горках в августе. На красной дорожке MTV VMA Рэй заявила: «Нет-нет-нет, мы просто друзья, которые любят американские горки». Она также отказалась говорить о неком секретном проекте, сославшись на то, что может попасть в неприятности. Сплошные загадки, короче. Рэпер Куамо впервые стал отцом. В интервью бывший участник Мигос подтвердил, что у него родилась дочь. Имя и дату рождения он не раскрыл. «Я горд быть отцом», — сказал Куава. Он также признался, что особенно сентиментален, когда говорит о своей дочери. «Это моя мягкая сторона. Увидеть ее улыбку, услышать, как она зовет меня папой. В общем, я таю». Напомню, в ближайшее время должен выйти новый альбом Куава, спродюсированный совместно с Фаррелл Уильямс. Эмили Кей сообщил, что Зара Ларсон выпустит новую музыку уже в следующем году. По словам давнего соавтора певицы, последние месяцы она усердно работала в студии, и фанатам стоит ждать новых песен уже в 2027. Цитата. «Я видел ее пару дней назад, она очень воодушевлена», — сказал Эмили Кей. Напомню, последний альбом Зары Ларсон «Midnight Sun» вышел в 2025 году. Сама певица говорила, что сейчас переживает настоящий прорыв в своей карьере.
2: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
3: Европа плюс. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза — сеть салонов сотовой связи 21 век. Ночью во Владикавказе будет около 9 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
5: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
8: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» — по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
9: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
10: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
11: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Платы. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
14: Командные випки на 5 мест.
13: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
14: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
13: Клуб CyberX.
14: Мощное железо и топовая периферия.
13: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
14: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
14: Круглосуточно.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: седьмого на восьмое место Тедди Свимс, Miss a Know-It All. Тедди Свимс, который абсолютно убежден в том, что его музыка помогает людям, ну, как бы выгрузить, что ли, свои переживания. Каждый вечер Тедди на концертах делится своей болью с огромным количеством незнакомых людей и, что характерно, отвечают ему взаимностью, отвечают своими эмоциями. Ну да, Тедди из той категории артистов, которые любят пофилософствовать, любят просуждать, что есть, того не отнять. Тедди Свимс, Mr. Know-It All, номер 8. Кто на седьмой строчке? Сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Идем дальше, поднимаемся чуть выше. И сегодня под номером 7 Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
3: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: С 4 на 6 за неделю Карлита и Софи Такер, Манхэттен. Плюс 3 ступеньки у Анотер прямо сейчас. Talk to you.
1: Пятое.

0: экспериментам и своим шуткам. Ну что, впереди у нас лучшая тройка недели. И со второго на третье те, кто у нас удивил приятно на прошлой неделе, плюс 33 строчки. И на второе место сразу скромостилась, взлетела Нептуника. Ну и удержала стройки лидеров сегодня. Нептуника, впереди What If.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Будьте на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай.

0: года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: 3.
10: 4.
9: 5 не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс.

третье место на этой неделе. Но вообще, мне кажется, их преследует. Преследует магия. Цифра магия чисел. На прошлой неделе второе место и вторая неделя. На сегодня третья неделя. Третье место. Да, четвертое. Четвертое или первое. Но вот тут вот посмотрим. Посмотрим через неделю. Нептуника номер три. А вот с первого на второе отправляются

0: и правда. Ну что, впереди вершина Еврохитов 40 евро. Плюс на сначала еще раз наша лучшая десятка недели.
1: Горячая десятка.
2: Десятая позиция. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер 9. Temper City. Self-Aware. Седьмого на восьмое. Терри Свимс. Mr. Know It All. Седьмое место. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Шестая ступенька. Карлита и Софи Такер. Манхэттен. С восьмого на пятое. Another Talk to You. Четвертое место. BTS. Swim. Номер три. Нептуника. What If. С первого на второе Шакира и Бёрна Бой.

0: место и 8-я неделя в чарте Европа плюс Дати и Take Me There. Ну что, следующие итоги уже через неделю, которая пролетит, уверен, очень быстро. Так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru, и там же можно послушать прямо сейчас треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. Ну и, конечно, слушай наш подкаст.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! Во Владикавказе 6 вечера.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Приятного всем вечера в компании Европа Плюс. 18.05 на часах. Мы начинаем вечерний Владикавказ онлайн. Меня зовут Регина Кумаритова. И в ближайший час с удовольствием приглашаю вас поучаствовать в этом часе. Нам можно звонить 540-37 или писать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Здесь принимаются ваши приветы и поздравления, пожелания. Все с удовольствием буду читать. Также направляйте сообщения в комментарии к самой верхней записи на стене нашей группы ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Также в наших планах сегодня гороскоп от Европа Плюс на завтра, прогноз погоды, а через пару минут Доминик Фай к нам присоединится. Baby Doll. Также послушаем Another и 54 Ultra Talk to You. А уже сейчас Лука Дебонер «Falling Down».
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

и прежде чем начнем озвучивать ваши первые текстовые послания, которые уже есть на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102, также можно присылать их, напомню, в группу ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ», в комментарии к верхней записи. Я напомню, что нас можно слушать в режиме онлайн, ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении «Европа плюс онлайн», а также на сайте europaplus.ru. Вот что нам пишут к этой минуте. От Казика большой привет в Тарское, всем своим друзьям, и Европе плюс тоже огромный привет достался взаимно. Еще привет, Европа плюс. Передайте привет Бекке Толстику. Вот такое сообщение осталось без подписи, но в любом случае с удовольствием озвучили и продвигаемся дальше в компании Dua Lipa и DaBaby. Levitating. Владикавказ онлайн.

0: Карлита Софи Такер на Европе Плюс со своим треком под названием «Манхэттен». Кстати говоря, если очень нравится, можно прямо сейчас проголосовать за него на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». А мы двигаемся дальше. Впереди нас ожидает гороскоп от Европы Плюс на завтра. Скоро почитаем и узнаем, какой шанс завтра представиться Скорпионом. Не пропустите полный гороскоп. А еще раньше с нами Мари Краймбери. Все прошло.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине?
6: А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет.
5: Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
8: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
9: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
10: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
11: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
12: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90. Владикавказ.
14: Онлайн. Европа Плюс.

0: Гороскоп.
1: А вот и советы звезд на завтра. Овны, вы превзойдете самих себя в каком-то деле. Тельцы, уже стоит заметить то хорошее, что делают для вас близкие, и поблагодарить их. Близнецы, залог успеха в этот день – это четкое следование инструкциям. Раки, вы, наконец, забудете о хандре и начнете наслаждаться жизнью. Львы, во второй половине дня все снова встанет на свои места. Девы, благодаря вашему обаянию, вам охотно пойдут на любые уступки. Весы, даже если вы начали менять свою жизнь кардинально, делайте это не спеша. Скорпионы, представится шанс возродить что-то былое и прекрасное. Стрельцы, удачный день для крупных покупок и инвестиций. Козероги, у вас получится повлиять на чье-то мнение. Водолеи, постоянство не позволяет двигаться вперед. Откажитесь от него в пользу неизведанных возможностей. Ну и, наконец, рыбы. Завтра тихий отдых принесет гораздо больше пользы, чем шумные компании.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Зоя на Европе Плюс. Трек под названием Hold the Horizon. А мы будем с вами продвигаться дальше. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. Напомню наши координаты. Время дозвониться еще есть. 543 семерки. Или оставить сообщение текстовое. Привет, поздравления, пожелания. С удовольствием озвучу. Пишите в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. В комментариях к верхней записи принимаются ваши сообщения. Также на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Марата большой привет Альбине и приятного ей вечера. Еще одно сообщение пришло лучшему экскурсоводу города Залине без подписи.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: В Владикавказе плюс 14, ночью плюс 5. Завтра ясно, без дождя, плюс 20.
2: Реклама.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
6: Готовая кухня и кафе «Очаг» на Васо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
7: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
8: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29 33 66.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
8: Владикавказ онлайн.

0: Стас. Онлайн. Европа плюс.
1: Отправляем очередные приветики Диане и Регине от Ирины с пожеланием приятного вечера. Большой привет всему Владикавказу также отправляем. Ну и продвигаемся дальше. Впереди, как всегда, еще больше хитов, еще больше музыки. На очереди LMR и Джанет, Cry For You. Но прежде Инна и Рехаб, I'll Be Waiting.

0: Мисс Мо на Европе Плюс. Hello. Только что, а в оставшиеся минуты с вами еще успеем услышать Алекса Уоррена Ordinary, а также Дэвида Шарвей Leap of Faith. Мистер Know It All от Teddy Swims на старте нового часа, где с нами далее Саша Гордеев у микрофона Европа Плюс. Хорошего всем вечера, классного настроения. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до понедельника. Хороших выходных. Пока.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открыт. Это фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: А ты выбрала меня. Из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
13: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
14: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, ОГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица Емельянова Невского, 186+. Плюс.
15: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
16: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
17: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
18: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
19: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
20: Европа Плюс.
21: Европа Плюс, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L, номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

0: Jonas Blue на Европе Плюс и Girl. Такой летний саунд практически посередине осени. 10-10 сегодня, кстати. Надеюсь, у вас получается наслаждаться этой замечательной осенью, красками, погодой, ну и, конечно, классной музыкой. Впереди у нас лучший трек нашего чарта, кстати, по итогам этой недели. Это Dati, Take Me There. И дождемся Cat's Eye и Animal совсем скоро.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.defispromo.ru.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты. И соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Кацай на Европе Плюс и Animal. 19 часов 34 минуты в Москве. Всем привет, всем классного вечера. Надеюсь, вы хорошо проводите этот уикенд. Лучшая музыка здесь, на Европе Плюс. Продвигаемся далее вместе с Томом Уокером. Слышим Leave a Light On. И через пару минут здесь Медуза. Don't Wanna Go Home на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 9 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Баиндия на Европе Плюс, спектакль. Кто еще не видел, как он исполнял эту песню на живом завтраке бригады, вы можете зайти посмотреть к нам на сайт europlus.ru либо в соцсетях. Ну а мы пока продвигаемся далее вместе с Джей Хоп и Мигелем, услышим Sweet Dreams и легендарный трек от Timbaland и Kerry Hilson The Way I Are совсем скоро на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Есть такой райд-центр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
4: Это был

0: 12+.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Я схожу с ума, мне надо, надо, надо диван, помаду, денег купить.
5: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня.
7: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
8: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер, ОГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иванецкого, 186 плюс.
9: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23.30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Классный трек вспомнили в финале этого часа. Это Timbaland и Carrie Hilson на Европе Плюс, The Way I Am. Дальше продвигаемся тоже очень нескучно. Еще один легендарный трек, кстати, на подходе. Не менее легендарный. Софилис Бессер, Murder on the Dance Floor на старте нового часа. Всем отличного вечера.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в Москве.

0: Биби Рекс и Дэвид Гетта на Европе Плюс, Sad Girls. Ну, чтобы поменьше было грустных девушек, прогреваем субботнюю обстановку. В эти минуты продвигаемся под танцевальную музыку. Впереди у нас Ави, услышим Meet Me in the Dark и дождемся Peggy Gou, It Goes Like La La La, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420. Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Объявление на Европе+.
3: Срочно продается Mercedes E200. Двигатель 1.8 турбо. 2010 года. Цвет голубой металлик. 1 миллион рублей. Цена ниже рыночной. Телефон 8-918-827-01-30. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
2: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Блюз, it goes like на-на-на. Ритмично продвигаемся далее в этот субботний вечер. Дальше у нас на подходе и дорогу слышим Another Day. И через пару минут здесь Милки и Дэвид Гетта, Just the Way You Are на Европе Плюс.
1: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
7: Why wait to say, at least I did it my way. Lie way.

0: своих отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: уже в направлении шоу «Резиденс». В 22.00 она начнется, так что обязательно дождитесь. Будет играть много танцевальной классной музыки. Пока же впереди у нас дуэт «Another». Услышим «Talk to you». И дождемся Софи Такер «Барселона» совсем скоро.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Марин на Европе Плюс, Let Me Forget You. Ну, надеюсь, выходные у вас проходят отлично. Подзаряжаемся дальше под лучшие треки. Впереди у нас Kung City of West London, слышим Galaxy и дождемся Jazzy Invisible совсем скоро на Европе Плюс.

0: не помешает этим вечером. Invisible называется вещица. Дальше продвигаемся тоже не скучно. Скоро начнется, кстати, Residence. Обязательно дождитесь. В 22.00 стартуем. Пока же до финала часа здесь Маранди и Иманбек. И дождемся Тони Аматоры и Relax Your Mind совсем скоро на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Пока один вариант. Элиста.
3: Элиста!
4: Баи, расскажи, а ты на калмыцком разговариваешь? Можешь нас чему-нибудь научить?
5: Ну, я могу вам сказать только «мент». Это «здравствуйте». Еще можно сказать «бичем де дуртав». Я вас люблю.
4: Ой, как красиво, спасибо.
0: Все.
6: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: Relax Your Mind. Да, субботняя релаксация продолжается под лучшие ритмы, конечно же. Дальше продвигаемся исключительно под электронную танцевальную музыку. В ближайшие два часа Residents на Европе Плюс, так что танцуйте, отдыхайте. Всем отличного вечера, продвигаемся.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Европа+.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Парочка Клаб. Резиденс. Back in 3 minutes. Европаплюс.ру. 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Club. Residence. Back in 3 minutes.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито-авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Слушай онлайн на сайте residence.club.
1: europaplus.ru.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет в Москве, полночь.

0: как же это круто звучит на Европе Плюс. Свежая работа от проекта Зоя под названием Shoulder Horizon. Плавно двигаемся вперед, и выходные. Выходные продолжаются, что не может не радовать. Держим курс на отдых и развлечения. А я, Саша Гринченко, с удовольствием буду поддерживать твой настрой до самого утра исключительно самыми топовыми хитами. Погнали дальше. Тебе желаю классной ночи. Ну и в продолжении немного расслабимся под сингл Take Me There уже через 3 минуты.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные. Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Ну что, в пятницу Алекс Мануилов подвел музыкальные итоги недели по версии чарта Еврохит ТОП-40. И я скажу, что немаленькие такие изменения там произошли, в том числе и с треком Animal группы Cat's Eye. Сейчас девчонки занимают 17-ю строчку, а вот кто расположился в самом верху, всегда можешь посмотреть на сайте europaplus.ru. Забегай и не забывай ставить лайк любимому хиту. Пока же идем вперед и услышим еще одних представителей чарта, которые, между прочим, находятся там уже целых 26 недель. Группа BTS Swim уже скоро.

0: Раньше дадим рока до Геоходал How to Love. Тебе еще раз классного настроения и отдыха. Оставайся.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Европа+.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

классный трек на Европе Плюс. Bieber X от David Guetta с хитом Sad Girls, которые, я уверен, уже успели покорить многие танцполы планеты Земля. Но и никаких, конечно, сегодня негативных эмоций. Отставить грусть. Выходные продолжаются. Надеюсь, ты проводишь время в приятной компании друзей и близких. Так что всем привет. Время 19:01. Дальше летим. Впереди послушаем Fast Boy, Mythic Sounds. Но сперва классный хит от Raven Lynette под названием Love Me Not. Дождись.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

чай можешь попробовать уже прямо сейчас. Качай Radio Hub. Дальше пойдем, будем слушать продолжение ночи Алекса Ворона с темой Fever Dream буквально через пару мгновений. Дождись.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжим раскачивать. Встретится новинка от Майли под названием Best Passway. Let's go. Еще один динамичный трек чуть раньше. Это Нептуника, What If. И уже знакомый нам парень и его хит Доминик Файк, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls. Все это в ближайшие 30, дождись.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Есть такой райцентр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей, установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
8: Подпишись.
9: Это Антон Камолов,
10: Артур
11: и Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
9: договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: 16+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: 7 салют в Москве, 2 часа.

0: Европе Плюс ритмичная новинка от Майли под названием Best Persuades, под которую действительно хочется подвигаться. И пока у нас есть такая возможность, я уверен, большинство вечеринок еще в самом разгаре. Так что всем желаю классного отдыха, а вот уже после можно будет как следует и выспаться, заняться собой, своими делами. В общем, стандартное воскресенье. Пока неторопливо двигаем навстречу хитам. Через пару мгновений здесь надо 54 Ultra с треком Talk to You.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

только что на радиостанции номер один в России. Дуэт Варайнер и Лорин с темой Let Me Forget You. Танцевальная ночь продолжается. Вот насладиться крутым шоу смогут 10 счастливчиков, которые отправятся в лайв-тур к великим пирамидам Гизы на концерт Шакиры. Скоро объявим даты розыгрыша, так что будь ближе и ничего не пропусти. Ну а пока идем далее. В планах послушать группу DNC с треком Cake by the Ocean. До них The Second Voice Let Me Be.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: все хиты.
1: 30 минут.
2: Самой разнообразной музыки приготовил для тебя впереди. Послушаем Сидерленд Ту-ту-туру. Чуть раньше уже Эль Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с темой Шайн. И еще одна приятная история от клан Carousel Ride.